вся история рока на радио Rock FM. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Для всех, у кого идеальный вкус. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда.

0: эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 часов утра. Новый час рок-музыки. Рок FM.

Москве 7 часов утра. Новый час рок-музыки. Рок FM.

0: Реклама.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Реклама. 495-925-0444.

0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.

0: рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей и старых друзей радиостанции. Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты, увлекательные диалоги. Чего же еще желать? All you need is... Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru. Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444.

0: Безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Все это радио Rock FM. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Rock FM ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашаем с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
2: Реклама. 495-925-04-44. Рок.

0: Москве 11 часов утра. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 334 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны минувшей ночью. Дроны перехватывали над 16 регионами России, передает Минобороны. После атаки в Подмосковье погиб 77-летний мужчина, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Смоленской области. По данным главы региона Василия Анохина, пострадали два взрослых и ребенок. Массированную атаку дронов отразили ночью в Ленинградской области. Число сбитых летательных аппаратов превысило 60. Из-за атаки произошло возгорание в Приморске, его последствия ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, к этому приведет рекордный рост цен на нефть, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке и напряженностью вокруг судоходства в районе Ормузского пролива. Ранее Дмитриев предрекал наступление энергетического коллапса в Великобритании и Евросоюзе уже в мае. Он раскритиковал попытки европейских властей справиться с кризисом, сравнив их с каратистом, который нокаутирует самого себя. Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковной Кашире. Загорелась кровля здания, затем из-за высокой горючей нагрузки огонь распространился на два пристроенных склада. По данным МЧС, пламя удалось локализовать на площади около 7,5 тысяч квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение, тушение продолжается. К работе привлечены 63 человека и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Мельчук. Теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. На текущий момент сформировано 5 миллионов студенческих билетов. При этом замминистра подчеркнул, что при желании обучающиеся могут оформить документы в бумажном виде. Однако он считает, что уже через 2-3 года студенты полностью откажутся от этой формы билета. Употребление недожаренного шашлыка может привести к острому пищевому отравлению. Сырое мясо содержит сальмонеллу, листерию и кишечную палочку, предупреждают медики. Если человек съел недожаренное мясо, ему следует наблюдать за своим состоянием в течение пару дней, советуют эксперты. При появлении неприятных симптомов рекомендуется пить больше жидкости – воды, овощных бульонов, травяных чаев. По ситуации стоит обратиться к врачу. Около 10 корейских бьюти-брендов могут выйти на рынок России до конца этого года, рассказали в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. Корейская страна ориентируется на онлайн-продажи. В стране будут открываться интернет-магазины. В офлайне закупки будут проводиться через партнеров в рамках торговых сетей или отдельными партиями или продуктами. Эксперты отмечают, что корейский сбыт в нашей стране увеличится из-за ситуации в Объединенных Арабских Эмиратах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

disco. And it ain't no country club either.

0: Вся история рока. Хиты каждого десятилетия. От прогрессива до инди. Все легенды рок-музыки живут на этой волне. Рок навсегда. Реклама. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». 1000 музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. ООО «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Ненецка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГА 120-77-3046-168-6+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: через СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
1: В Москве.

0: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Вся история рока.

0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.
2: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose.

0: Москве. Час дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. В перечне заявлено 363 позиции, среди которых появились новые специальности. Травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик и другие. Как пояснили в ведомстве, изменения потребовались в связи с появлением нового классификатора профессий. Многие из этих специальностей были в перечне и ранее, но в более общих формулировках, а теперь их разделили. При этом число врачебных направлений выросло более чем втрое. Кроме того, увеличилось число организаций, где можно пройти альтернативную гражданскую службу. Сразу два массовых пожара произошли в российских регионах. В селе Новоильинка Томской области сгорели 16 домов, 5 из них были нежилыми. Из-за сильного ветра и плотной застройки пламя быстро распространилось. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. В пик пожара на месте работали 39 человек и 10 единиц техники. Данных о пострадавших нет. По факту возгорания Следственный комитет проводит проверку. Также огонь уничтожил 14 двухквартирных домов в селе Кучерово в Красноярском крае. В них проживали 38 человек. Причиной пожара стало неосторожное обращение с печным отоплением. Пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело. В систему обязательного медицинского страхования могут включить послеродовую реабилитацию женщин. С такой инициативой выступил глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий отметил, что родившим россиянкам необходимо дать возможность отдыха, восстановления здоровья и исправления возможных косметических дефектов. По его мнению, эти меры будут эффективнее назначения женщинам антидепрессантов. Мошенники начали обманывать россиян, изображая похищение детей и требуя выкуп, рассказали в Национальном центре помощи. Аферисты устанавливают связь с несовершеннолетними, затем под различными предлогами вынуждают их покинуть дом и не выходить на связь со взрослыми, не отвечать на звонки. Также они сами или через посредников вызывают для несовершеннолетних такси. В это время мошенники связываются с родителями, запугивают их сообщениями о похищении ребенка и требуют выкуп. Отмечается, что злоумышленники, как правило, находят жертв в онлайн-играх. Самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии – это июль. Эксперты отмечают, что при планировании отдыха стоит ориентироваться на месяцы с наибольшим числом рабочих дней. Это помогает минимизировать финансовые издержки, так как отпускные в таком случае перекрывают потери зарплаты. В июле будет 23 рабочих дня – это оптимальный период для летнего отпуска. А вот в августе только 21 рабочий день, что делает его менее привлекательным с экономической точки зрения. Не рекомендуется брать отпуск в ноябре, так как это самый короткий рабочий месяц – всего 20 дней. При этом отмечается, что учитывать необходимо больничные командировки в расчетном периоде, так как их наличие меняет формулу расчета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься даже в Макс. Мария Овчарева. Всего доброго.
0: Национальная служба новостей.

0: 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. О, «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГАЗ 2077-3046-168-6+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Реклама. 495-925-0444.

0: Рассказываем еще больше о рок-музыке в подкастах через нетривиальных гостей.
1: Pink Floyd, Leonard Skinner, Guns N' Roses,
2: Aerosmith, Ozzy Osbourne.
0: И старых друзей радиостанции.
3: Hey, this is Billy Gibbons,
4: Dusty Hill,
5: and Frank Beard.
0: Вы узнаете много того, чего не найдешь просто так. Неожиданные факты.
6: Этой женщиной была Йоко Оно.
0: Увлекательные диалоги.
7: I trust that everyone is...
8: Excuse me, the record stuck.
0: Чего же еще желать?
9: All you need is...
0: Слушайте подкасты на сайте rockfm.ru. Реклама. Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград».
10: Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
0: Реклама. 495-925-0444.

0: Москве. 3 часа дня. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин проведет двусторонние встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Беларуси Александром Лукашенко во время их визитов в Москву 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что у главы государства будет напряженный рабочий день. Помимо контактов с зарубежными лидерами, запланировано выступление на параде в честь Дня Победы. Кроме того, российский лидер поздравит президентский полк с 90-летием. Австрия заморозила большинство контактов с Россией, заявил генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Он отметил, что большая часть традиционных механизмов взаимодействия на данный момент фактически приостановлена. Это осложняет дипломатическую работу. Однако он добавил, что между сторонами сохраняется рабочий диалог. Он касается более прикладных вопросов, связанных с земельными и муниципальными администрациями, полицией и судебными органами. Пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха в Туапсе соответствуют норме, сообщили в Роспотребнадзоре. При исследованиях учитывали наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности и другие показатели. В ведомстве добавили, что ситуация с водоснабжением в городе находится под строгим контролем. Федеральная служба взяла образцы из-за нескольких пожаров, которые возникли на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода города после атак украинских беспилотников. На фоне возгораний в море в районе города было зафиксировано нефтяное пятно. Также произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. В ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было собрано более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси. Показатели всех видов туризма в стране снизились на фоне ближневосточного конфликта, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Фиксируется замедление продаж среди россиян, причем это касается не только зарубежных туров, но и внутренних. По оценкам организации, если не будет дальнейших обострений, число турпоездок граждан по итогам года снизится минимум на 10%. Кроме того, ситуация влияет и на въездной туризм. Жители из стран Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию после начала конфликта. Заявки на туры не возобновляются, несмотря на восстановление авиасообщения. По прогнозу экспертов, турпоток иностранцев в страну по итогам года может сократиться на 20%. Сборная России по синхронному плаванию заняла 2-е место в медальном зачете 3-го этапа Кубка мира. В ходе соревнований спортсменки завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Они уступили только китайской команде, у которой в активе на 2 высшие награды больше. Замкнула тройку лидеров Великобритания. Этап Кубка мира проходил в китайском Сиане с 1 по 3 мая. Россиянки выступали на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали для отечественных синхронисток первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок. Рок. ФМ.

0: Реклама. 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГАЗ 2077-3046-168-6+.
1: Реклама. 495-925-0444.

0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: Москве. 5 часов вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Россия предпочла бы достижение целей по Украине через мирное соглашение, заявил Дмитрий Песков. Однако пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киев не склонен к сделке, поэтому путь к переговорам будет вестись посредством проведения и завершения специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что Владимир Путин и Дональд Трамп схожим образом оценивают действия украинских властей. Стороны озвучили это в ходе прошедшего телефонного разговора 29 апреля. Песков также считает, что у Вашингтона есть возможность указать Киеву на недопустимость его действий. Минфин ожидает возобновления роста российской экономики. По словам главы ведомства Антона Силуанова, прогноз по этому вопросу положительный. Он добавил, что министерство ожидает дополнительные поступления в бюджет страны за счет подорожания нефти. Силуанов заявил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние 2 месяца были одинаковые. Он оценил их в 200 миллиардов рублей. Активность клещей возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры, предупредили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Это повышает риск заболеваний, которые они переносят. Врач-инфекционист Владислав Жемчугов в беседе с Национальной службой новостей рассказал, что самые опасные вирусы, которые переносят клещи, это боррелиоз и энцефалит.
2: Этого клеща надо аккуратненько вынуть. Главное, не давить их пальцами, чтобы туда не впрыснулась слюна с вирусами. И отнести в центр санэпиднадзора, центр гигиены и эпидемиологии. Но в Москве есть институт вирусологии, там тоже напрямую. В общем, там есть лаборатории, чтобы понять, кто из вирусов находится в этом клеще. Это самое главное, потому что от этого будет зависеть, надо или нет лечиться и чем лечиться.
1: Медик добавил, что клещи начинают активироваться, когда на улице устанавливается стабильная температура свыше 10 градусов тепла. Систему интуитивного обучения для роботов-манипуляторов разрабатывают инженеры Московского авиационного института. С ее помощью обучать устройство новым задачам сможет даже человек без специальных навыков. Сейчас на большинстве производств внедрение таких технологий требует сложной и дорогой настройки, что мешает их массовому распространению. Цель разработки в том, чтобы сделать роботизированные технологии более доступными как для небольших предприятий, так и для бытового использования. Новый рекорд России по марафонскому бегу установил Владимир Никитин. Он стал победителем чемпионата России по марафону в Казани с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд. Прежний рекорд продержался всего неделю. В прошлое воскресенье его установил бегун Дмитрий Неделин на марафоне в Дюссельдорфе. Результат Никитина стал первым в истории рекордом России в этой дисциплине, зафиксированным на трассе внутри страны. Атлету также принадлежат национальные рекорды в беге на 10 километров и в полумарафоне. Он также стал первым россиянином, который преодолел полумарафонскую дистанцию менее чем за час. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». Тысяча музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу-барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. О, «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГАЗ 2077-3046-168-6+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Реклама. 495-925-0444. Рок.

0: эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 часов вечера. Рок FM.

0: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. 495-925-0444.

0: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
1: Реклама. 495-925-0444. Рок-рок-ФМ.

0: Москве 7:00 вечера. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Два человека погибли в Белгородской области при атаке украинского беспилотника. ВСУ атаковали автомобиль в селе Нечаевка, в котором находилась супружеская пара и их взрослый сын, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Оба мужчины от полученных ранений скончались на месте. Женщина с баротравмой и минно-взрывной травмой была доставлена в больницу. Ранее днем также пострадали еще 6 мирных жителей в результате беспилотной атаки на Грайворон, а также Шебекинские и Белгородские округа. Страны ОПЕК Плюс предварительно договорились увеличить добычу нефти в следующем месяце. Решение принято, несмотря на выход Объединенных Арабских Эмиратов из Альянса. Оно направлено на корректировку планов с учетом сложившейся ситуации. В июне планируется нарастить добычу ресурса на 188 тысяч баррелей в сутки. Увеличение объемов аналогично прошлогоднему росту в 206 тысяч баррелей в сутки. Из него вычли долю Эмиратов. На текущий момент в ОПЕК Плюс входит Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман. Объединенные Арабские Эмираты вышли из организации стран-экспортеров нефти с 1 мая. Такое решение объяснили необходимостью увеличить добычу, чему мешают квоты ОПЕК. Страна занимала 3-е место по добыче нефти в альянсе. Женщинам запретили очищать от мазута пляжи Туапсе. Такое решение приняли городские власти. В администрации подчеркнули, что это физически тяжелая работа. На побережье преимущественно галька, а не песок, а из-за мазута ее масса еще больше увеличивается. Кроме того, к очистке прибрежной зоны допускаются только специалисты, которые умеют обращаться с отходами. Это спасатели, сотрудники топливно-энергетического комплекса и работники ЖКХ. Ранее из-за пожаров на нефтекомплексе и морском терминале в реку Туапсе разлились нефтепродукты. Несмотря на их локализацию, за сильных дождей они все-таки попали в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязненной территории. Россияне с наступлением дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, предупредили в Роспотребнадзоре. Основные переносчики инфекции – это мышевидные грызуны. Вирус жизнеспособен даже при низких температурах и долго может сохраняться на грязных предметах. При этом вакцины от возбудителей заболевания не существует. Эксперты службы рекомендуют соблюдать меры личной гигиены и проводить уборку на даче в маске и перчатках. Военная драма «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта стала предварительным лидером российского проката за первые майские праздники. Лента о событиях времен блокадного Ленинграда собрала более 234 миллионов рублей. Картина вышла в прокат 23 апреля. Также она стала фильмом открытия Московского международного кинофестиваля в этом году. На второй строчке располагается драма о 90-х «Коммерсант», у которой в активе свыше 195 миллионов. Замыкает тройку лидеров еще один военный фильм «Семь верст до рассвета». Он стартовал 30 апреля и успел собрать около 60 миллионов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». Мария Овчарева. Всего доброго.
0: Национальная служба новостей.

0: безумные бриллианты рок-музыки. Земляничные поля рок-н-ролла. Полное погружение на желтой субмарине в поисках настоящей музыки. Все это радио Рок-ФМ. Мы ждем вас ежедневно. Подписывайтесь на социальные сети паблик Рок-ФМ ВКонтакте, а также узнавайте все последние рок-новости на сайте rockfm.ru. Вся история рока всегда рядом с вами. Реклама.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Реклама. 495-925-0444. Рок FM.

0: Кто-то слушает музыку с характером. А кто-то слушает железобетонные хиты, которые проверены временем. И мы, кажется, знаем, кто. Настоящий рок только здесь. Благодарим, что остаетесь на волне 95.2 FM.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
2: Реклама. 495-925-0444.

0: эфире СМИ «Рок-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серия L номер FS77-89-562. Выдано 20 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Рок-ФМ», предназначена для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 9 часов вечера. Час рок-музыки.

Kiss that dyke, I know you want to hold on, not on strike, but I'm

Москве 10 часов вечера. Новый час рок-музыки.

Москве 11:00 вечера. Новый час рок-музыки.

Москве. 3 часа ночи. Новый час рок-музыки.